0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
1: Вертеброцентр. Живи легко.
2: Делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Рок-Арсенал. Новости.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавты 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
3: Здравствуйте. Евросоюз, вероятнее всего, не сможет выбрать одного переговорщика для диалога с Россией на встрече глав МИДов на Кипре на следующей неделе. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на дипломатов и чиновников Евросоюза. В то же время они отмечают, что для переговоров с Москвой могут назначить небольшую группу, пишет газета «Ру». Напоминает о том, что президент Путин хотел бы видеть в роли переговорщика со стороны Европы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру. Она заявила, что Шрёдер якобы являлся высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний, цитирует ее РИА Новости. На Среднем Урале передано в суд дело хозяина собаки, искусавшей 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. 13 марта этого года в Арамиле Сысерская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. В прокуратуре заявляют, что мужчина знал, что пес агрессивен, однако все равно открыл калитку и отпустил на свободный выгул. Собака, помесь хаски и маламута, забежала на детскую площадку и набросилась на детей. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью девочки, легкий вред. У них искусана голова и лицо, пишет Ядин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В выходные Росгидромет обещает плюс 26-29 днем, небольшие осадки. Далее с понедельника по среду также ожидается жара и небольшие дожди. Температура составит от 26 до 28 градусов днем. В четверг уже плюс 21. По ночам на следующей неделе будет тепло, плюс 15-17. Конец мая, начало июня ожидаются дождливыми и немного прохладнее. От 17 до 21 днем. Заморозков в прогнозах в ближайшие две недели нет. Этой весной жители Свердловской области сдали в банке почти 5 тонн монет на общую сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей. Итоги так называемой монетной недели подвели в Уральском управлении Банка России. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество сданных монет выросло на 3%, вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты, далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом 1 рубль, пишет Коммерсант Урал. Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО. В числе размещенных на сайте сведений видеозапись, где запечатлен непонятный летающий объект над Ираком от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35. Первую часть материалов об НЛО, напомню, Пентагон рассекретил 8 мая. Также в США ищут отставного генерала ВВС Уильяма Нила Максланда, который мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы упавшего в Розуэлле в 1947 году. Официальный курс доллара на выходные 71.21, евро 82 рубля 54 копейки.
2: Информация на правах рекламы.
4: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
5: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
7: Назара. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус.
8: Скованные одной цепью.
7: Металлика.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield».

0: реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действует в Свердловской области. Сообщение об этом губернатор Денис Паслер опубликовал в своем канале в мессенджере Макс после половины 10 утра. Глава области напомнил, что важно сохранять спокойствие и бдительность. Также уральцев предупредили о возможных ограничениях связи и мобильного интернета. Аэропорт Кольцово пока работает без ограничений. В это же время Росавиация закрыла небо над соседними регионами. Самолеты в эти минуты не принимают аэропорты Перми и Казани. К другим темам. 20 новых трехсекционных трамваев доставят в Екатеринбург до конца сентября. Еще 30 город получит до 25 декабря. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. Уже подписан протокол на поставку трамваев. Победителем аукциона стала компания «Сберлизинг». Трамваи будут низкопольными, смогут вмещать до 150 человек. Срок службы не менее 30 лет. Помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнит 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. Свердловские молодожены заняли половину площадок, предложенных властями региона в рамках акции «Пошли жениться». В красивую дату 26.06.26 некоторые локации, где обычно браки не регистрируют, будут работать с 0 часов и до полуночи 27 июня. 26 числа пожениться можно будет в театре, Мускомедии, библиотеке Белинского, музее ИЗО, а также на Екатеринбург-арене и в отделении Сбера в историческом здании на Малышева 31В. Подать заявление на регистрацию брака пары могут до 25 мая через портал госуслуг либо личного отдела ЗАГС по всей Свердловской области, напомнили в департаменте информполитики. Чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл, школьной программы недостаточно, поэтому выпускники обращаются к репетиторам, заявил РБК бывший глава Рособорнадзора Виктор Болотов. Он уточнил, что обычные школы дают уровень, с которым единые госэкзамены можно сдать на условную тройку. Курсы и репетиторы необходимы, чтобы выпускник мог претендовать на поступление в том числе в столичные университеты. НАСА анонсировала строительство жилого модуля на Луне. В соцсетях американского космического агентства появилась запись о проекте лунной базы. Этот космический аппарат будет служить жилым модулем, где астронавты будут жить и работать во время длительных научных миссий, заявили представители НАСА в соцсетях. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, Паузбербанк. Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Subaru, автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
1: Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228-70-31.
2: Вертеброцентр. Живи легко.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
4: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит давить.
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
2: Здравствуйте. В России запретили продажу армянского коньяка и трех марок вина. В Роспотребнадзоре заявили, что выявили некачественную алкогольную продукцию в процессе поставок. Также в ведомстве уточнили, что продукция не соответствует обязательным требованиям. В конце рабочей недели Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении. Также инспекторы проверяют поставщиков фруктов и овощей, пишет «Коммерсант». Генпрокуратура обратилась с новым иском о национализации активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Ответчиками, как и в прошлых исках, кроме самих коммерсантов, являются экс-глава МГИСО Алексей Пьянков и находящаяся под стражей Татьяна Черных. Истец просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем. Это земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области. В ноябре прошлого года по иску Генпрокуратуры были национализированы бизнес-активы Артема Бикова и Алексея Боброва. УГМК «Арена» стала площадкой для общегородского выпускного. Праздник пройдет 26 июня. Как сообщили в пресс-службе мэрии, площадка соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы, а также школьных педагогов и родителей. По словам вице-мэра Константина Шевченко, УГМК «Арена» позволяет разместить всех участников этого праздника, а также имеет необходимое оборудование для проведения масштабных мероприятий. Выпускной под крышей позволяет не ориентироваться на прогноз погоды и исключает возможность переноса праздника, пишет «Новый день». 137 тысяч россиян признаны банкротами в первом квартале этого года. Статистика выросла почти на 14%. Половину личных банкротств прошли так называемые миллениалы. Это люди, рожденные в период с 1981 по 1996 годы. Еще четверть более старшие представители поколения X. 20% банкротств пришлось на зумеров. Эксперты объясняют статистику тем, что возраст миллениалов от 30 до 45 лет. И они являются самым активным населением для трудовой деятельности. В Лас-Вегасе завтра пройдет турнир, участникам которого разрешен допинг. Полное название этого мероприятия – Enhanced Games, или «Игры с расширенными возможностями». Участники соревнований сразятся в плавании, беге и поднятии тяжестей. Спортсменам при этом разрешено принимать любые препараты, которые продаются в аптеках, пишет «Коммерсант». У игр солидные призовые фонды, в том числе за установление мировых рекордов. Если кто-то из допинг-спортсменов установит новый рекорд в беге на 100 метров, ему обещают $1 миллион. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
0: Музыка мирового класса.
5: Юрай Хим.
6: Кьюа.

Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104,5 FM. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

Дорогие наши слушатели, не сочтите за труд и проголосуйте за 10 песен, которые раздражают некоторых из вас. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтактике. Душевно благодарю.

0: Subaru – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. В Белгородской области предотвратили крупный теракт. Как сообщили представители ФСБ, жительницу региона завербовали после того, как она стала жертвой телефонных мошенников. Под предлогом помощи в задержании преступников женщина должна была изъять из тайника взрывное устройство и активировать его в людном месте. В случае подрыва бомбы было бы значительное количество жертв, включая и исполнительницу взрыва. Женщина обратилась в ФСБ, в итоге взрывное устройство обезвредили. Объявленный в Свердловской области режим беспилотной опасности не повлиял на проведение всероссийского полумарафона «Забег.РФ». Площадкой мероприятия стал Новокольцовский. С утра в микрорайоне перекрыты основные улицы. Это Экспо и Новосинарские бульвары, а также улицы Столетия Уральского университета и Универсиады. Первые участники стартовали после 9 утра. В момент объявления беспилотной опасности на дистанции отправлялись те, кто заявился на 5 и 10 километров. Напомню, основную часть ограничений в Новокольцовском обещают снять после 14:30. Автобусы на время проведения полумарафона в микрорайон не заезжают. 1100 гектаров леса продолжает гореть в Ивдельском районе. С возгоранием борются трое суток. На тушении работают два вертолета Ми-8. Они уже сбросили на горящий лес 20 тонн воды. Об этом пишет портал 66.ru. Техника производит опашку кромки пожара, чтобы не допустить распространения огня. В тушении задействованы больше 100 человек и 15 единиц спецтехники. Улицу Шейкмана перекроют в центре Екатеринбурга на 1,5 месяца. Ограничения будут действовать от Радищева до переулка Центральный рынок. Об этом пишет агентство ЯН со ссылкой на мэрию. Перекрытия связаны с работами по созданию повышенного пешеходного перехода. Автомобилисты будут объезжать эти перекрытия по улицам Малышева, Сакаеванцетти, а также Радищева и Московской. В России вырос спрос на сонный туризм. Отели и санатории в ответ на запрос клиентов предлагают программы здорового сна. Также в сегменте популярны уединенные эко-отели на юге России, в Подмосковье, а также Ленобласти и на Алтае. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что так называемый сонный туризм – это модный тренд в туристическом инфополе, и он стал ответом на интенсивный график жизни и постоянный стресс, испытываемый людьми. Программы здорового сна в отелях ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма – от цифрового детокса и снятия стресса до коррекции биоритмов с помощью экосистемы номера, питания и процедур. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
1: Шея не поворачивается. Тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге. Лечебный массаж, мануальная терапия, консультации вертебролога. Телефон 228-70-31. Вертеброцентр. Живи легко.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
3: Часа и без рекламы.

Дорогие наши слушатели, не сочтите за труд и проголосуйте за 10 песен, которые раздражают некоторых из вас. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтактике. Душевно благодарю.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: «Универсальный подход». Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей горячей повестки. Как сообщает телеграм-канал СВЖД Новости, железнодорожники подготовили специальные пожарные поезда для работы в летний период. На ключевых станциях магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд. В преддверии пожароопасного сезона в каждый из них включили по дополнительной цистерне водохранилищу. Вместимость цистерн каждого поезда теперь примерно как 70 автоцистерн. Пополнили запас огнетушащих веществ и пенообразователя, проверили доступность источников воды и места заправки, создали для пожарных неприкосновенный запас продуктов и воды, рассчитанный на двое суток автономной работы. А еще обустроили вблизи путей защитные минерализованные полосы, барьер для распространения огня. Все пожарные поезда СВЖД включены в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они готовы прийти на помощь подразделениям МЧС там,

0: где подъехать к месту пожара можно по железной дороге. Этой весной по тревоге выезжали 4 раза. Прекрасная новость для любителей туристических прогулок. С 22 мая СВЖД вновь запустила «Орлан» до природного парка «Оленьи ручьи». Скорый пригородный поезд с сообщением «Екатеринбург-Михайловский завод» будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление из уральской столицы в 8 часов 9 минут по местному времени. Чтобы попасть на маршруты центральной части парка, туристам нужно выйти на остановочном пункте Бажуково. Время в пути от Екатеринбурга до Бажуково чуть более 2,5 часов. Если проехать еще 25 минут, поезд доставит до Аракаева, к выходу на южные маршруты парка. Днем туристы смогут провести время на природе, а вечером вернуться домой. Предусмотрены остановки на станциях Ревда и Дружинина. На маршруте задействован комфортабельный рельсовый автобус из 3 вагонов. Билеты оформляются с указанием места.
1: А теперь новости из рубрики «Полезности», которая недавно появилась в официальных пабликах СВЖД в мессенджерах Telegram, Макс и социальной сети ВКонтакте. В очередном выпуске железнодорожники рассказывают, как оригинально отпраздновать день рождения и приглашают в ретро-поезд «Уральский экспресс». Почему эта идея заслуживает внимания? Во-первых, необычная локация – вагоны с аутентичными интерьерами царской эпохи. Во-вторых, сама поездка, как историческое кино с погружением. Можно выбрать вечерний или дневной маршрут, плюс остановка и прогулка на атмосферной станции Шувакиш. Этот день будет незабываемым. При покупке билетов на любой рейс ретро-поезда проездному документу именинника теперь можно оформить дополнительную услугу «День рождения». В нее входят поздравления от начальника поезда, торт и приветственный напиток в вагоне-ресторане, фирменный сувенир-подстаканник. Поздравительный пакет доступен не только на дату рождения, но и за 3 дня до нее и неделю после. Главное – приобрести его не позднее 2 суток до отправления поезда. Билеты на «Уральский экспресс» можно оформить в приложении РЖД пассажирам, на сайте РЖД и в кассах. А теперь к новостям федеральной повестки. В июне в Тюмень, Екатеринбург и Пермь прибудет театральный поезд. Это всероссийский проект, который приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей. РЖД организовали 2 маршрута – восточный от Владивостока до Москвы и южный от Севастополя до Москвы. Как сообщает канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс», 12 мая из Владивостока торжественно отправился первый состав. Он проедет по железным дорогам более 14 тысяч километров и сделает 23 остановки в больших и малых городах – на Бами и Транссибе, в Сибири и на Урале, на севере и в Центральной России. В каждом из этих городов будет 2-дневный театральный фестиваль, спектакли, мастер-классы и творческие встречи. Мероприятия запланированы и на вокзальных комплексах, и на привокзальных площадях. Из Севастополя поезд отправится 27 мая. Он сделает 17 остановок в городах юга и центральной части России. 30 июня оба состава одновременно финишируют на Киевском вокзале Москвы, где состоится большой праздничный финал. А еще напоминаем, у Свердловской железной дороги появился официальный канал в мессенджере «Макс». Там оперативно публикуется все самое интересное о работе дороги. Цифры и факты, события, полезности для пассажиров и грузоотправителей. СВЖД рекомендует подписаться, чтобы узнавать новости первыми. Название простое – Свердловская железная дорога.
2: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. Грубый век, грубые нравы, романтизму нету. Давить.
4: На рок-арсенале.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавта 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
2: Здравствуйте. В Свердловской области снят режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер в своем канале в мессенджере «Макс». Предупреждение действовало больше 3 часов. При этом Росавиация не закрывала аэропорт Кольцово. Он продолжал все это время обслуживать рейсы на вылет и прилет. Отбой беспилотной опасности дан также и в соседнем Пермском крае. При этом пермский губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что атаке дронов подверглась одно из промышленных предприятий – Прикамье. Жителям ничего не угрожает, пострадавших по предварительной информации нет. В это же время количество погибших при атаке на общежитие и колледж в Старобельске выросло до 10 человек. Пострадавших по-прежнему 38, пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителей МЧС. Остается неизвестной судьба 11 студентов колледжа, заявило местное руководство. Спасатели продолжают работу на месте атаки. МЧС минувшей ночью увеличила группировку для разбора завалов обрушенного здания. Также к разбору завалов привлекли и горноспасателей. Дату присвоения звания «Почетный гражданин» в Екатеринбурге предложили перенести с лета на осень. В мэрии уральской столицы предлагают связать торжественное событие с исторической датой основания Екатеринбурга – 18 ноября. Одним из аргументов является желание обратить внимание горожан именно на исторический день рождения города. Если инициатива будет одобрена, сроки подачи ходатайств о присвоении звания «Почетного гражданина» сдвинутся с 15 мая до 15 августа. Новый день напоминает, что Гордума уже приняла решение о переносе празднования Дня города с 3 на 1 субботу августа. Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз. Решение объяснили в том числе высоким спросом на это направление среди путешественников. По 2 вылета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты в столицу Поднебесной будут отправлять 3 раза. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». Чемпионат мира по хоккею с мячом отменили из-за того, что в соревнованиях не участвуют сборные России и Белоруссии. Причиной в Международной федерации бенди назвали финансовые проблемы. В начале 2027 года не состоятся как мужской, так и женский турниры. ТАСС напоминает, что сборные России и СССР самые титулованные в истории чемпионатов мира по хоккею с мячом. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
1: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Black Sabbath.
8: Oasis.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова. Для лиц старше

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Банк России и Минцифра обсуждают включение всех банков в так называемые «белые списки». Нахождение в них позволяет сохранить работу сайтов и мобильных приложений при ограничениях мобильного интернета и даже связи. Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, имеющие лицензию, включены в эти «белые списки», заявила на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что продолжит диалог, который ведет с Минцифры. Также Банк России планирует сделать работу банкоматов и платежных терминалов, возможной даже при отключении мобильного интернета. В Свердловской области идут дожди, и их в регион на следующей неделе принесут атлантические циклоны, которые окажут максимальное влияние на погоду. Как рассказали в Уральском гидрометцентре, до сих пор дождей в мае было недостаточно. Только на крайнем востоке и местами на крайнем юге Свердловской области осадков набралось от 65 до 87%. На остальной территории региона не выпало и половины месячной нормы. Днем в субботу в уральской столице ждут дождь и грозу. Завтра грозовые дожди. Средний Урал сохранил позиции по количеству туристических поездок. По итогам первого квартала Свердловская область заняла 6-е место по числу туристов, посетивших регион. В количественном выражении это более 750 тысяч человек. На 18% выросло количество путешественников, которые в Свердловской области останавливаются именно в гостиницах. Власти региона не исключают, что летом турпоток в Свердловскую область может возрасти вдвое, пишет агентство ЯН. В центре Екатеринбурга перед выходными открыли живую стену. Она расположена напротив входа в метро площадь 1905 года и состоит из 700 растений 20 сортов. В экосистеме 9 ярусов – это сосны, ели, можжевельники и другие виды растений. Живой фасад поможет улучшить качество воздуха в центре, так как поглощает углекислый газ и выделяет в воздух полезные фитонциды, пишет КП «Екатеринбург». Диетологи рассказали, сколько клубники в день можно съедать без вреда для здоровья. В среднем при отсутствии противопоказаний безопасные порции будут 250-300 граммов. Ягода действительно некалорийная и содержит в себе витамины. Например, в 150 граммах клубники суточная доза витамина С. Также в ней есть фолиевая кислота, витамин Е и полезные для сердца антоцианы. Из-за довольно высокого содержания органических кислот клубнику не рекомендуют людям с заболеваниями ЖКТ, абсолютным противопоказанием является и аллергия на клубнику. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
3: Информация на правах рекламы.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
1: Вы привыкли держаться. Даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
2: Вертеброцентр. Живи легко.
3: Привет вам, дорогие арсенальцы! Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен в группе Арсенала ВКонтакте. Душевно благодарю!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал. I wrote this song on an airport piano. I was the guy disturbing your journey from security.

0: новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
2: Здравствуйте. В России запретили продажу армянского коньяка и трех марок вина. В Роспотребнадзоре заявили, что выявили некачественную алкогольную продукцию в процессе поставок. Также в ведомстве уточнили, что продукция не соответствует обязательным требованиям. В конце рабочей недели Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении. Также инспекторы проверяют поставщиков фруктов и овощей, пишет «Коммерсант». Генпрокуратура обратилась с новым иском о национализации активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Ответчиками, как и в прошлых исках, кроме самих коммерсантов, являются экс-глава МГИСО Алексей Пьянков и находящаяся под стражей Татьяна Черных. Истец просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем. Это земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области. В ноябре прошлого года по иску Генпрокуратуры были национализированы бизнес-активы Артема Бикова и Алексея Боброва. У ГМК «Арена» стала площадкой для общегородского выпускного. Праздник пройдет 26 июня. Как сообщили в пресс-службе мэрии, площадка соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы, а также школьных педагогов и родителей. По словам вице-мэра Константина Шевченко, у ГМК «Арена» позволяет разместить всех участников этого праздника, а также имеет необходимое оборудование для проведения масштабных мероприятий. Выпускной под крышей позволяет не ориентироваться на прогноз погоды и исключает возможность переноса праздника, пишет «Новый день». 137 тысяч россиян признаны банкротами в первом квартале этого года. Статистика выросла почти на 14%. Половину личных банкротств прошли так называемые миллениалы. Это люди, рожденные в период с 1981 по 96 годы. Еще четверть более старшие представители поколения X. 20% банкротств пришлось на зумеров. Эксперты объясняют статистику тем, что возраст миллениалов от 30 до 45 лет. И они являются самым активным населением для трудовой деятельности. В Лас-Вегасе завтра пройдет турнир, участникам которого разрешен допинг. Полное название этого мероприятия – Enhanced Games, или игры с расширенными возможностями. Участники соревнований сразятся в плавании, беге и поднятии тяжестей. Спортсменам при этом разрешено принимать любые препараты, которые продаются в аптеках, пишет «Коммерсант». У игр солидные призовые фонды, в том числе за установление мировых рекордов. Если кто-то из допинг-спортсменов установит новый рекорд в беге на 100 метров, ему обещают $1 миллион. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Музыка мирового класса.
6: Deep Purple. Come on, let's go, Depeche Mode.
7: Don't say you want me. Don't say you need me.
6: Король и Шут.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. В Белгородской области предотвратили крупный теракт. Как сообщили представители ФСБ, жительницу региона завербовали после того, как она стала жертвой телефонных мошенников. Под предлогом помощи в задержании преступников женщина должна была изъять из тайника взрывное устройство и активировать его в людном месте. В случае подрыва бомбы было бы значительное количество жертв, включая и исполнительницу взрыва. Женщина обратилась в ФСБ, в итоге взрывное устройство обезвредили. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. В воскресенье 24 мая в регионе будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Уральцам традиционно напоминают о соблюдении правил личной безопасности. В сильный ветер стоит обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и держаться подальше от строительных заборов. Водителей просят не парковать машины под деревьями. Также уральцам напоминают, что во время сильного ветра нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 11-классников. Всего на Среднем Урале 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков, а выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике, сообщает КП Екатеринбург. И в продолжение этой темы, средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «Ру». В сумму входит аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего при этом подорожали еда и транспорт. В России вырос спрос на сонный туризм. Отели и санатории в ответ на запрос клиентов предлагают программы здорового сна. Также в сегменте популярны уединенные эко-отели на юге России, в Подмосковье, а также Ленобласти на Алтае. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что так называемый сонный туризм – это модный тренд в туристическом инфополе, и он стал ответом на интенсивный график жизни и постоянный стресс, испытываемый людьми. Программы здорового сна в отелях ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма – от цифрового детокса и снятия стресса до коррекции биоритмов с помощью экосистемы номера, питания и процедур. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: дома.
1: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
2: Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228 70.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал.
1: Новости.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавта 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
3: Здравствуйте. Пятеро подростков, пострадавших во время атаки на колледж в Старобельске, находятся в тяжелом состоянии. Также лечение продолжают еще 5 человек, которые были госпитализированы. Об этом сообщили в Федеральном Минздраве. В это же время выросло количество погибших в результате атаки на общежитие колледжа в ЛНР. По последним данным, жертвами стали 12 человек. Под завалами, разбор которых с пятницы ведут спасатели, остается не меньше 9 человек. По факту атаки на колледж в Старобельске расследуют уголовное дело по статье «Теракт». Футбольный «Урал» сегодня в Каспийске сыграет второй стыковой матч за право вернуться в РПЛ. Игра на поле «Анжи-Арены» начнется в 18 часов по времени Екатеринбурга. Футболисты «Урала» улетели в Дагестан в конце рабочей недели. Поддержать клуб на выездном матче отправились и 100 болельщиков из Екатеринбурга. Напомню, 20 мая встреча на Екатеринбург-арене завершилась поражением «Урала» 0-1. Из-за спорных моментов в матче руководство клуба обратилось в РПЛ. В основную конкурсную программу фестиваля «Коляда Плейс» вошли более 20 спектаклей. На странице «Коляда Театра» опубликована полная афиша. Открытие фестиваля состоится 20 июня. По традиции оно пройдет около здания «Коляда Театра» на проспекте Ленина. В основной конкурсной программе 26 спектаклей. В Екатеринбург приедет коллектив из Северной Македонии. Также Россию будут представлять театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми и многих других городов. Завершится фестиваль 30 мая. На проспекте Космонавтов тлеет торф. Газоны дымятся перед новыми жилыми комплексами в районе техучилища и Мельковского переулка. Торф в жилой зоне появился в прошлом году после того, как на Космонавтов перекладывали трубы и после восстанавливали благоустройство и газоны. В управляющих компаниях порталу Е1 заявили, что газоны территориям жилых комплексов не принадлежат. В Европе с грузовиков начали воровать датчики слепых зон. По словам экспертов, эти девайсы могут стать новой добычей злоумышленников, которые до сих пор промышляли снятием зеркал, фар и прочих внешних деталей с кузова. Причина проста – датчики слепых зон легко снять. Однако стоят они недешево, если приобретать их через официальные каналы. Газета «Ру» пишет, что в Нидерландах на стоянке грузовиков транспортной компании были украдены все датчики слепых зон со всех припаркованных машин. Перевозчик объявил награду в 2500 евро за информацию о воришках. Официальный доллар на выходные 71.21 и евро 82.54.
2: Информация на правах рекламы.
4: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
5: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Музыка мирового класса.
8: Dance

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Давайте что-нибудь более электронное заслушаем. Да ведь?
1: На Рок-Арсенале. Okay.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. В Российском Союзе туриндустрии рассказали о состоянии россиян, которые пострадали в ДТП с автобусом в Турции. У туристов диагностированы ушибы и травмы легкой и средней степени тяжести. Пострадавшим россиянам оказывают поддержку туроператор и страховая компания. Российское генконсульство в Анталии сообщило, что водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением и врезался в препятствие. Пострадали 14 россиян, все они были госпитализированы. Туристы следовали на экскурсию из Кемера в Памуккале, пишет газета.ру. Лето на площади официально стартовало в Екатеринбурге. Площадь 1905 года подготовили к отдыху в летнем формате к 23 мая, как и обещали городские власти. На брусчатке установлены настилы из пластика, скамьи и навесы, которые должны защитить не только от дождя, но и от солнца. В начале июня лето на площади будет одной из локаций мотофестиваля движения, а в июле напротив мэрии должны появиться корты для падала, напоминает КП «Екатеринбург». Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут перед выходными. В начале этой недели состав уже передислоцировали в Северное трамвайное депо, и с пятницы трамвай перевозит пассажиров на маршруте номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте проходила техническая обкатка состава. До своего переезда в Северное трамвайное депо новый трамвай от «Синара» перевозил пассажиров на маршруте номер 18 между Юго-Западом и Екатеринбурга и районом Шарташа. Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз. Решение объяснили в том числе высоким спросом на это направление среди путешественников. По 2 вылета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты в столицу Поднебесной будут отправлять 3 раза. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». Чемпионат мира по хоккею с мячом отменили из-за того, что в соревнованиях не будут участвовать сборные России и Белоруссии. Причиной в Международной федерации бенди назвали финансовые проблемы. В начале 2027 года не состоятся как мужской, так и женский турниры. Шведская федерация хоккея с мячом при этом предложила в этой ситуации проводить соревнования раз в 2 года. Агентство ТАСС напоминает, что сборные России и СССР являются самыми титулованными в истории чемпионатов мира по хоккею с мячом. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен в группе Арсенала ВКонтакте. Душевно благодарю!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным.

0: новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
2: Здравствуйте. Студенты из Старобельска переведены на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Тех, кто проживал в общежитии, атакованном беспилотниками, но не пострадал, уже отправили домой. Учащихся младше 18 лет направят на восстановительное лечение в детские оздоровительные центры, которые находятся в ведении министерства, пишет агентство ТАСС. Также спасатели сообщили еще о 6 погибших, которых обнаружили под завалами. Таким образом, количество жертв к вечеру субботы выросло до 18. В Свердловскую область идут дожди. Их в регион на следующей неделе принесут атлантические циклоны, которые окажут максимальное влияние на погоду. Как рассказали в Уральском гидрометцентре, до сих пор дождей в мае было недостаточно. Только на крайнем востоке и местами на крайнем юге Свердловской области осадков набралось от 65 до 87%. На остальной территории региона не выпало и половины месячной нормы. Вечером в субботу в Екатеринбурге прошел короткий ливень с грозой. Завтра грозовые дожди вероятны в большей степени на севере Свердловской области. В Орске сегодня стартовал Большой Уральский трейл. Это беговая эстафета по треку Большой Уральской тропы. Проект рассчитан на 50 дней и охватывает дистанцию в 2300 километров от горы Полковник до перевала Дятлова. Участниками Большого Уральского трейла стали 22 человека. Это спортсмены, триатлеты, ультрамарафонцы и трейл-раннеры со всей России. О старте Большого Уральского трейла в своих соцсетях сообщил и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Необычное спортивное событие – еще и способ показать первозданную природную красоту регионов, в том числе нашей Свердловской области, написал глава Среднего Урала, пожелав участникам выдержки, удачи на маршруте и красивого финиша. Между Сочи и Сухумом к началу курортного сезона увеличат количество комет. Рейсы скоростного судна будут по пятницам и воскресеньям. Как пишет Интерфакс, морские рейсы возобновили с 15 мая. В первоначальном расписании были запланированы выходы во вторник и пятницу, но в итоге график движения комет сместили на уикенд, пишет Интерфакс. Во Франции лиса украла у супружеской пары шары для игры в питанг. Установка видеонаблюдения показала, что увесистые предметы утаскивает лисица. Ее добычей оказались 19 шаров, и в доступе у зверя остается еще один. С его помощью французы надеются вернуть все украденное имущество, прикрепив на оставшийся шар для питанга геотрекер, пишет газета.ру. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Музыка мирового класса.
6: Creedence Clearwater Revival. AC/DC. Чиж и

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: Салют, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear,
2: though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Калинов Мур.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

Всесоюзный радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Шоу!
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Pink Floyd.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. Сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» наши... Ну, не скажу постоянные, но довольно частые гости. Организаторы и участники фестиваля Groove Street. Это Александр Ашбель. Привет, Саша.
4: Привет.
3: И Александр Смирнов. Привет, Саша.
5: Здравствуйте.
3: И сегодня мы, конечно, будем говорить об этом фестивале, который, ну, является таким сезонным, получается, да? Он летний,
4: да,
3: такой,
4: да.
3: На открытой площадке происходит. Где, как это все скажут мои гости. Но начнем мы все-таки с музыки, потому что это все-таки фанк-фестиваль, и первый музыкальный номер тоже будет фанковый, но это будет кавер-версия в стиле фанк знаменитой песни группы

0: Immigrant Song, так назывался прозвучавший трек. Это кавер-версия знаменитого шедевра группы Led Zeppelin в исполнении группы Mountain Mocha Kilimanjaro, правильно я сказал?
1: Mountain Mocha Kilimanjaro, Mocha. Да. Это японцы, совершенно бешеные.
0: Вот. Ну вот видите, то есть стиль фанк, он тоже, в общем, такой всеядный и легко воспринял тяжелую форму вот этой песни, этого шедевра, написанного в свое время группой Led Zeppelin. И сегодня мы будем говорить, конечно, об этом музыкальном стиле, который является, в общем-то, достаточно, как я уже сказал, всеядным, то есть о диапазоне фанка, который, ну, как мы тут за эфиром с Александрами поняли, что пролезет везде.
1: Так оно и есть.
0: Об этом мы будем говорить сегодня с ними. Но сначала все-таки про фестиваль. Мы уже говорили в прошлом году о нем, но сейчас он получил некое развитие.
1: Да, все так. И при том, что у нас получилась такая кольцевая композиция, в том году мы закрывали летний сезон, это было 23 августа, а в этот раз тоже 23-го, но мая, мы открываем летний сезон, а тем самым открывается летняя площадка музея андеграунда во дворе, и тоже это будет большой музыкальный фестиваль, тоже это будет несколько групп, присутствующие здесь представители Funk и Business Gang и Funk Power, и группа Nuggers, которая в том году тоже участвовала в фестивале. И еще один секретный гость, это будет джем-группа с уникальным составом, возможно, который будет первый и последний раз. В общем, тоже будет такой фанковый раздув живой. И самое главное, почему наш фестиваль в этот раз называется аж четырьмя словами Groove Street Dance Special, потому что это будет именно танцевальная история. И рамку всему этому задаст как раз участие танцоров. Это вот то, что называется бибои, брейкданс. Это хип-хоп-танцоры, которые танцуют под фанк вживую. Мы будем импровизировать, они будут под нас импровизировать. Мы будем, глядя на их танцы, тоже менять свою музыку. То есть это будет такой взаимный джем. И все группы будут играть вместе с танцорами. Это будет интересный эксперимент. Я и Александр, да, по-моему, тоже у нас у обоих есть опыт у наших групп, как играть под танцоров. Это очень интересно. И это визуально интересно, и это по звуку очень интересно.
0: Ну, вообще ведь фанк — это танцевальная музыка.
1: Вообще-то да.
0: Хотя и рок-н-ролл тоже танцевальная музыка изначально. Все это от танцев, от народной музыки, можно даже сказать. Потому что народная музыка — это прежде всего танцы.
1: Конечно. Или танцы, или плач. Тут вот две модальности.
0: Да, конечно.
1: Или деревенский праздник, или ты в избе сидишь, плачешь. Тут как бы вот так вот.
0: Блюз, в общем-то, это как раз плач больше всего. На площадке, я думаю, будет место, да, для танцоров, что ли?
1: Да, конечно,
0: отдельно выделено.
1: Там достаточно просторно будет, да.
0: И зрители тоже смогут танцевать, да, как я понимаю. Ну, хорошо. Про фестиваль, может, мы еще что-то с вами вспомним, поговорим. Но все-таки, что мы можем сказать про вот эту всеядность фанка, его диапазон? То есть, например, была такая группа Stretch, да? Английская.
1: Да. Группа одного хита считается даже.
0: Ну да. Песня называлась «Why Did You Do It?». Причем эта песня написана, как я понял, именно в отношении одного человека, который пробросил эту группу в свое время. Причем человек-то известный, Мик Флитвуд.
1: Да-да.
0: То есть они должны были вместе с ним ехать в Америку, что-то такое было.
1: Да, в итоге им пришлось изображать группу Fleetwood Mac.
0: Да-да-да.
1: Их закидывали там всякими помидорами, яйцами.
0: Понятно, потому что где женщины в вашей группе, а там две женщины, там Стиви Никс и Кристин МакВи. Стиви Никс, по-моему, еще даже и не было в 1972 году, но тем не менее, да, группа стояла из четырех мужчин и одной женщины, по крайней мере, да, вот, за клавишами, а ее не было. Ну, соответственно, все быстро поняли, что это не Fleetwood Mac. И это была история, которая чем-то мне напоминала, да, историю с «Ласковым маем» потом. Но «Ласковый май» никто не видел вообще никогда, поэтому все у них прокатывало.
1: Ну, группа «Stretch» монетизировала успех вот этой обидной песни. Они сильно обиделись на Мика Флитвуда.
0: Ну, в переводе это означает...
1: «Why did you do it?» «Зачем ты это сделал?»
0: «Зачем ты это сделал?»
1: И там весь текст
0: про это. Он сначала согласился с ними поехать, а потом не поехал.
1: «Зачем ты...» Как там? Это, в общем, парафраз песни группы «Ляпис Трубецкой» «Ты кинула». И, как и у случая с Ляписом, у них случился большой хит. Через несколько лет после его выхода, я не помню, 73-й, это 74-й, эта песня стала неожиданно очень востребована у бибоев, потому что там был вот этот вот четкий бит с ковбеллом в серединке, вот это вот все. Эта песня стала завсегдатаем танцевальных вечеринок.
0: Александр говорит и термины применяет, которые для него понятны, а для некоторых наших
1: слушателей...
0: Давайте поясним. Да, что за бибой?
1: Но бибой — это сокращенно от брейкданс бой. Также есть бигерл из-за этого же.
0: Да.
1: Это танцоры, которые, в общем-то, отжигали под фанк, под хип-хоп, под музыку диджея на районе. В первую очередь это были Квинс, Бронкс, районы Нью-Йорка. Вот там это все родилось, районах Нью-Йорка. Потом выплеснулось уже в другие штаты, на западное побережье. побережье и так далее. Но сначала это была чисто локальная история, и не было же хип-хопа никакого. Хип-хоп-культура рождалась, поэтому диджеи играли все. Играли фанк, калипсо, рок, много рок-хитов играли. Например, Babe Ruth, группа, песня The Mexican, чисто рокерская вещь, она стала одним из главных хитов у хип-хоп-диджеев. То есть хип-хоп рождался из фанка, из рок-н-ролла. Там, где-то там из джаза, где-то из каких-то латиноамериканских историй. И песня группы Stretch стала вот одним из таких хитов востребованных.
0: И что ты там еще применил термин cowbells?
1: Cowbell. Ну, это вот есть знаменитое видео «Больше колотушки». Всем советую поискать где-нибудь там на видеоплощадках, просто написать «Больше колотушки». Это знаменитый юмористический номер про группу Blue Oyster Cult. Но в данном случае это вот такой колокольчик. Cowbell — это коровий колокол. Это вот то, что вот ботало это еще называется.
0: Ботало по-русски.
1: Да. Это вот этот здоровенный колокол, который висит на шее у коровы, и чтобы пастух слышал, где она. И вот этот cowbell, из него брали язычок, оставили вот эту основу и стали стучать по нему палочкой. И вот этот звук, одновременно звонкий и гулкий, он стал очень популярен в 70-е годы у рокеров. И он здесь, если правильно помню, в этой песне есть. Он отстукивает вот этот четкий ритм, и это одна из фишек этой песни.
0: Ну, давайте послушаем эту песню. Why Did You Do It? Группа Stretch. Кстати, я не помню, чтобы она звучала на рок-арсенале, но, в общем, будем считать, что
1: ничего
0: она впервые на рок-арсенале, да. В программе Rock and Talk.

0: You Do It, так называлась прозвучавшая песня, зачем ты это сделал, группы Stretch, и сегодня мы говорим о панке, о его способности проникать во все окружающие стили музыки, прежде всего в рок, с моими гостями, организаторами и участниками фестиваля Groove Street, Александром Ашбелем и Александром Смирновым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Про группу «Встреча» могу сказать одно. Они ведь не были какими-то четко определенными хард-рокерами или фанк-рокерами. У них все было в музыке.
3: Да.
0: То есть вот они такие, опять же, всеядные. Вот это, как один мой хороший знакомый назвал эту музыку «диффузная музыка». То есть там все намешано. Но в этом смысле, если говорить уже о каких-то определяющих фигурах фанка, ну и фанк-рока тоже, это, конечно, Джеймс Браун, которого мы никак не можем не сказать в нашем разговоре. Сегодня вы подобрали для нас песню, которая называется «Funk Drummer», а «Drummer» — это барабанщик. И, конечно же, барабанщики, наверное, едва ли не главные фигуры в фанке.
3: Сейчас, конечно.
0: Да, слово Александру Смирнову.
4: В основном данная композиция... Мы с ней просто сталкивались с коллективом, с Funky Drummer. И, насколько помнится, она сэмплирована более 5624 раз. Да, я ради интереса посмотрел до 628. Как вот уже Саша Ашбельдж до этого упоминал, это действительно, это, по-моему, тоже классическая как раз композиция именно для ребят из танцевальной темы, назовем их так. Плюсом очень много, скажем так, музыки было порождено из самого сэмпла. Мы решили посмотреть, какие композиции, соответственно, скажем так, имеют корни от Funky Drummer. Там же оказался Prodigy частично, соответственно. То есть практически весь, скажем так, берлинский хаос, который... Это совершенно уже другое вроде направление, отлежащее от фанка. Ну, понятно, здесь господа РХЧП как бы не сильно мудрствуя лукаво, как бы на этом же, собственно, бите практически все выстраивали. Чуть-чуть верну, так сказать, про фестиваль, мы вернемся обратно.
0: Ну, конечно.
4: Сам фестиваль, он у нас получается не просто сезон, у нас демисезонный. Ну, то есть у нас получается... Я думаю, что это будет же крутиться весь год, то есть вся эта все-таки история. Смысл, я думаю, все-таки когда-нибудь к этому придем, я очень сильно выражаю на это надежду, именно сделать в Екатеринбурге такое движение именно фанкеров, то есть тем, кто поссорился, помириться, тем, кто не помирился, помириться в любом случае. А касательно музыки, наверное, музыка вот именно на фестивале, вот как уже Саша действительно сказал, опыт игры для бибоев, это вообще уникальная вещь в этом смысле. То есть, когда мы с ребятами не так давно сотрудничали, это опять же к Сашиной подаче, было очень интересно. Мы к ребятам обращаемся, что играть не такие, да играйте, что вам кайфово. Но в каком темпе, по-моему, от 110, типа не ниже 110 BPM. И вот сейчас Саша, я думаю, объяснит, почему.
3: Ну, это лучше, конечно, бибоев спросить, почему им такой темп люб. Но, я так понимаю, это завязано в первую очередь на пластику движений, чтобы была какая-то, было время на смену движений, чтобы была какая-то комфортная пульсация. Возможно, кто-то делает апелляцию к частоте сердечных сокращений, но мне кажется, это уже какая-то фантазия. Я хочу сказать другое, пользуясь случаем. Очень редко упоминается, в том числе на каких-то передачах, в том числе вот на таких, как у нас, как ни крути, просвещенческих, имена музыкантов. А в случае с Funky Drummer обязательно надо сказать, что вот эти 5000 с чем-то раз сэмплировали игру Клайда Стаблфилда. Это величайший барабанщик, величайший фанковый барабанщик, один из создателей звука Джеймса Брауна вообще, в принципе. И это, конечно, большое свинство и несправедливость, что этот человек не получил того признания и тех гонораров, которые полагались ему за такое количество упоминаний и сэмплирований. Потому что этот человек достоин был стать миллионером и честным миллионером за то количество музыки, созданной с участием этого бита. Потому что бит совершенно гениальный.
0: Не, мы из редких честных миллионеров. Ну, давайте послушаем эту песню «Funky Drummer» в исполнении короля музыки «Funky Soul» Джеймса Брауна. Рок-арсенале в программе «Рок».

0: Funky Drummer, так называлась прозвучавшая песня, барабанщик стиля фанк. Исполнил ее, естественно, Джеймс Браун, но его невозможно не узнать. Это определяющая фигура для всего фанка. И сегодня мы говорим об этом стиле с моими гостями Александром Ашбелем, Александром Смирновым, организаторами и участниками фестиваля Groove Street, который пройдет в нашем городе, в музее андеграунда. Какого числа?
1: Во дворе музея андеграунда, если быть точным.
0: Во дворе, хорошо.
1: 23 мая. Это будет в субботу.
0: Начало, кстати, вы сказали.
1: 18:00.
0: Rock and
2: Talk на Рок-Арсенале.
0: Поскольку наша передача, как сказал Александр, она вообще просветительская больше, чем рекламная, поэтому мы говорим о фанк-музыке, о фанке как таковом. Сегодня с точки зрения его, как бы я сказал, водяного свойства, да, вода ведь тоже найдет везде дырочку, да, так же и фанк пролазит. И, кстати, знаете о том, что вообще вот в роке как бы фанка как такового не было до 70-го примерно года, вот явного такого, пока не появилась такая группа, в которой участвовал Глен Хьюз, будущий участник группы Deep Purple. Группа называлась «Трапиз». И когда вышел альбом «Медуза» в 70-м году, вот там уже музыка рок тесно сплелась уже с музыкой фанк. То есть уже не было просто каких-то отдельных, там, скажем, звуковых моментов, там, баса или там барабанных каких-то битов. А вот это действительно уже был сплав фанка и рока. И затем это все потом и Deep Purple
1: перекочевало в Mark III.
0: Успешно, да, восприняли. Как вы относитесь к таким вещам, как «Трапиз», таким группам?
1: Конечно, огромный фанат и Глена Хьюза, и группы «Трапиз», и ее наследие в Deep Purple Mark III. И вообще, я считаю, «Burn and Stormbringer» — это величайшие альбомы в наследии этой группы. И то, что Ричи не ужился с этим, это, конечно, большая драма, но эти альбомы совершенно не устарели. Их классно слушать, переслушивать, потому что там есть вот эта свежесть, зерно, которого не хватало в хард-роке середины 70-х, и куда, возможно, британцам стоило двигаться. А вообще, по моим ощущениям, конечно, фанк начал проникать в рок-музыку где-то во второй половине 60-х, 68-й, 67-й, 69-й.
0: Ну, постепенно, да.
1: Да, и в первую очередь, конечно, американскую, потому что там это было все на слуху, там это было все на радио. Если на радио, то барабанщики это слышат, пробуют на репетиции, где-то вставляют что-то. И то же самое было, в принципе, в Британии. То есть можно услышать у Ника Мейсона в Pink Floyd какие-то вот такие вот биточки, у Ринга Стара можно услышать, но это все было именно в плетении. Что давайте на основе этого бита придумаем нашу музыку, наш рок. А «Трапиз» были действительно, если не первыми, то одними из самых первых, кто сделал из этого именно свой саунд.
0: Да, я бы сказал даже так, то есть барабанщики перенимали, может быть, какие-то технические такие вещи, да. Звукоизвлечения, скорее всего.
3: Кстати, яркий там пример, если внимательно слушаться Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band в вступительной песне. Там же прям чистый фанкец.
0: Ну, ну и... да, да, да.

0: составляющая про вот различные ответвления фанка. Мне как-то, Саша, сам того не зная, с творчеством фанка Бенз Ганг подсадил на крайнее ответвление, которое я слышал в фанке. Это фанк-метал. Замечательные господа к нам приезжали как-то, группа Фанкила. Удивительное сочетание танцева, вот прям просто танцевального фанка. Есть у них композиция «Тодо Белла Пачамама», то есть в которой сочетается латино, ну, такой прямобочковый танцевальный фанк, металл, и потом просто возвращение, опять же, на более такие танцевальные ритмы. Поэтому, так сказать, фанку не то, чтобы все один, он там уже, по-моему, пророс во все.
1: Ну, вот я про то и говорю, что он такой проникающий, как вода во все. Но поначалу вот это была группа «Трапис». И вот я предлагаю послушать все-таки трек из альбома «Медуза» 70-го года. Такой фанк-рок вполне.

0: После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Александром Ашбелем и Александром Смирновым о музыке фанк. Не переключайтесь.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
1: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с организаторами, участниками фестиваля Groove Street Dance Special Александром Ашбелем и Александром Смирновым, лидерами групп Funky Business Gang и Funk Power соответственно. Говорим мы, конечно, о музыке фанк, но прежде всего о ее способности проникать во все другие музыкальные стили. Музыка фанк — это американская музыка. Ну, с этим мы давным-давно разобрались. Mm-hmm. Это черная музыка, один из подвидов черной музыки. То есть, опять же, я много раз об этом говорил, если бы эти рабовладельцы не завезли черных людей на другой континент, то вряд ли бы мы сейчас имели современную вот эту музыку в ее виде, имеем. Да. Но, тем не менее, у нас есть еще один континент. Австралия, но и там тоже есть свои фанк-музыканты, фанк-рокеры.
4: Это вообще, это какой-то уникум. А в Австралии вот прямо сейчас, в любой момент времени можно сделать такой срез. В первую очередь Мельбурн, это прямо вот столица фанковая австралийская. И в любой момент времени будет 10-15 составов, которые еще и между собой как-то пересекаются, которые делают совершенно потрясающую фанковую музыку, основанную на классике, при этом со своими какими-то фишками. И в первую очередь это, конечно, Бамбуз. Я не уверен, что они были самыми первыми, но именно из-за них начали говорить об австралийском феномене. Это вот начало 2000-х годов, и это была одна из групп, которые возродили фанк в целом. То есть к концу 90-х фанк существовал только в виде каких-то диджейских сборников, каких-то там хип-хоп сэмплов и так далее. И было несколько групп. Одна в Германии, одна в Америке, парочка в Англии, еще там где-то в Северной Европе. И вот жахнули Бамбуз, стали таким локальным феноменом. И они помогли возродить этот стиль, помогли его вывести на большие летние фестивали. Они стали гастролировать по всему миру. И это, влияние этой группы невозможно там переоценить. Это прям большой феномен был. И они, к счастью, до сих пор существуют, иногда записываются, меняют стилистику, но постоянно возвращаются к фанку.
0: Вот опять же, парадокс-то в том, что музыка вроде черная, играет ее белые, да?
4: Сейчас большинство фанка во всем мире играют белые. Это вот такой парадокс. В Штатах, конечно, в большей степени смешанные составы, именно смешанные, но в основном ее играют белые. Потому что черные уже как будто бы мозгами ушли куда-то дальше, в сторону. Но у них этого нет в актуальной музыке. А белые начали на эту тему размышлять и ностальгировать. Вот, вот такой интересный феномен.
0: Ну, то же самое ведь и с блюзом, по сути, произошло. Сейчас блюз, наверное, тоже... Ну, конечно, черные музыканты есть, но все же в основном это тоже уже белая практически музыка.
4: Ну, в общем-то, и мы-то в студии сидим как бы с определенным цветом кожи, светлым.
5: Я начал чернеть.
0: Ну, лето началось, да. Ну, давайте послушаем группу The Bamboos на рок-арсенале в программе Rock and Talk. Трек называется Step It Up.

0: Step It Up, то есть...
1: Сделай шаг наверх.
0: Так называлась эта песня, которую исполнила австралийская фанк-группа The Bamboos. Сегодня мы говорим о стиле фанк с моими гостями, организаторами и участниками фестиваля Groove Street, Александрами Ашбелем и Смирновым.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
0: Что вы сами ждете от фестиваля, да? Хотя вопрос, наверное, такой не очень оригинальный. Но, тем не менее, все-таки уже ведь это второй раз проходит, да? И вы уже знаете, что там можно сделать, и чем вы можете сами удивить, и что получить.
4: Гранж когда-то был грязно-непричесанным жанром, и потом его выдернули, соответственно, в концертные залы, причесали, одели в пиджак. Здесь мы немножечко выполняем другую функцию. Мы фанк из вот джазовых клубов, мы вводим туда, где он рождался. То есть вот, пожалуйста, улица, чуваки, которые под это, ребята, которые под это танцуют. И главная задача, как бы, во-первых, наверное, напомнить, не знаю, для меня, по крайней мере, хочу группе напомнить своей о корнях, то есть откуда фанк появился, о том, для чего он предназначался, чем этот Dance Edition был или Dance Special был вдохновлен. Раньше был такой формат у MTV, назывался он V1, насколько я помню, да? Сейчас Саша меня подкорректирует тогда.
1: Это немножко не про MTV, да, это я пару раз был сам свидетелем, в Петербурге есть фестиваль, называется V1. Название как-то имеет отношение к адресу, я не помню, там какая-то улица на букву В, и, соответственно, дом номер один. Там прямо во дворе летом проходит этот фестиваль, и там прямо батлятся группы между собой фанковые. Вот прямо вот две барабанные установки, комбики, вот это все. И начинают сначала барабанщик с барабанщиком, басист с басистом, потом уже просто группа на группу. И слушатели голосуют, как это. И, естественно, под это можно танцевать, потому что мы чаще всего играли фанк. Вот. Я дважды участвовал в этом деле, это потрясающе. Это, даже если ты там проиграл, хотя ты, последнее, о чем ты думаешь, выиграл или ты проиграл, это просто такой кач классный, который невозможно воссоздать, но когда ты свидетель этого и участник этого, это очень классно. Это позитивно, весело и непредсказуемо. Вот. У нас тоже будет такой элемент, мы не будем прямо батлиться, да, фанки-бизнес и фанк-пауэр, но мы будем так друг дружку немножко подзадоривать. У нас будет такой джем живой, совместный, и мы будем каждая группа под танцоров играть. Вот, это то, что будет.
0: Это же действительно, как ты сказал, батл. Хотя здесь нет проигравших, нет победителей, по большому.

0: Вот, запахи, да, вот это, да, все. Да, то есть, это все в нем есть. Но что я хочу сказать. Я до того, как создал Funky Business Gang, я был рок-музыкантом достаточно долго. И когда я перешел из рок-клубов в какие-то в ночные клубы, где мы играли фанк, туда начали приходить бибои, вот эти самые, которых вначале я упомянул, то есть вот эти танцоры хип-хопа. И мы стали играть буквально лицо к лицу. Лицом к лицу. То есть вот стоят музыканты, и прямо перед ними танцоры. Это такой дикий драйв. И ты понимаешь, что ты наконец-то оказался лицом к лицу именно к твоей аудитории, к твоей публике, которая понимает эту музыку и может показать всем остальным слушателям, как под нее надо танцевать, что под нее нужно делать. Потому что когда ты играешь в сидячем клубе, где просто, ну, не принято танцевать, это практически вся энергия утекает вот просто сквозь пальцы. Конечно, люди слушают, они кайфуют, но они не дают обратной волны. А когда волна начинает гулять из зала и туда, и обратно, да, это просто такой фидбэк дикий, который очень сложно воссоздать. И когда перед тобой люди танцуют и поддерживают тебя, и отправляют тебя назад эту волну, вот это фанк. Вот это прям чистейший фанк. И это то, что мы хотим показать на этом фестивале.
1: Ну, одна из таких белых, опять же, групп, она возникла в Британии, точнее, в Шотландии.
2: Шотландии.
1: Да, да, да.
2: Прошу.
1: Но Британия тоже включает в себя и Шотландию, то есть не надо.
3: Хотя шотландцы так не считают, конечно же.
1: Нет, ну, остров Британия имеется в виду. Там находится такая страна Шотландия. Вот. И эта группа называется Average White Band. Причем название такое провоцирующее, даже, можно так сказать. Играют фанк-музыку, а Average — это такой...
2: Средняя белая группа.
1: Ну, такой обычный, группа, да. Обычный, да, белый ансамбль. Давайте послушаем его. Трек называется Pick Up the Pieces. На Рок-Арсенале в программе Rock and Talk.

можно я подкину еще темку для обсуждения? Мы вот слушали до этого Джеймса Брауна, а Джеймс Браун был очень ревнивый и очень такой непростой дядечка, в том числе в бизнес-процессах. И когда они услышали песню «Pick up the pieces», которую мы послушали только что, они узнали в ней свой грув. И, конечно, они были, ну, музыканты Брауна, они были в возмущении и записали ответочку «Pick up the pieces one by one».

0: нас это такой достаточно такой забавный батл между музыкантами через океан. И как раз таки показывает, что белые ребята спокойно подрезали черные какие-то фишки, чтобы попасть в черную аудиторию. И там все было достаточно непросто в этом плане.
1: А я даже не думаю, что они как бы особенно ориентировались на черную аудиторию. Просто это действительно им нравилось. И я думаю, что это они как раз хотели преподнести белой аудитории, которая, может быть, не слышала эту черную музыку.
0: Возможно.
1: То же самое ведь происходило, в общем-то, и с блюзом, ритм-н-блюзом, если вспомнить группу Animals, когда они исполняли эту песню House of the Rising Sun или Don't Let Me Be Misunderstood. Это все черные песни. Но кто их слышал из белой аудитории? Никто, пока не исполнил группу The Animals. Вот то же самое. Если говорить, опять же, про Великобританию и соседние страны, то есть это совершенно странно, да? Когда мы говорим про фанк, тут страна довольно далекая от американского континента, но тем не менее, такая группа Thin Lizzy.
0: О, да. Это вообще Ирландия, если правильно.
1: Да, это Ирландия, и там был, правда, в этой группе такой темнокожий человек, Фил Лайнот, или как его еще называют, Фил Линнот. Человек, который, в общем-то, пострадал из-за своего цвета кожи в детстве. Его соседние мальчишки, хулиганы, они, в общем, издевались над чернокожим мальчишкой, и вот это все. Кстати, обиду он никогда не выражал в своих песнях, но никогда уже в своей музыке не стеснялся своего цвета кожи, и поэтому у него там появлялись вот эти фанк-мотивы, фанк темы. И да, в начале 70-х уже Thin Lizzy уже звучали довольно фанково.
0: Великая группа, чего уж говорить. Но они достаточно свободны были. У них же и ирландские мотивы были, и фолковые.
1: Ну да, то есть самая знаменитая песня, это, конечно, народная ирландская песня «Whiskey in the Jar». Это понятно. Но тем не менее, я говорю, что вот в альбоме 72-го года у них вот такая песня «Black Boys on the Corner». Это как раз темнокожие черные мальчики, да, где-то на углу играющие вот эту фанк-музыку, но не знаю, как это было в Ирландии, в Дублине, но вот все-таки Фил Линнот, будучи чернокожим, это пытался преподать этим белым рокерам, белым фанатам рок-музыки. Давайте вот послушаем эту песню «Black Boys on the Corner» в исполнении группы Thin Lizzy.
2: What you do, man? I think I'll go on down the corner.

0: Это была группа Thin Lizzy с песней Black Boys on the Corner. Песня, которая не просто угадывается, но слышатся именно фанковые мотивы. И мы сегодня говорим о музыке фанк с моими гостями Александром Ашбелем и Александром Смирновым.
1: Rock and Talk
2: на Rock Арсенале.
0: Ну вот мы все время говорим рок, рок, рок, рок. Конечно, у нас роковая радиостанция, но рок, опять же, всеядная вещь, которая в себя восприняла очень много всего. Не только фанк, но и джаз. А вот как джаз относится к фанку?
3: Джаз прекрасно относится к фанку. И более того, было с 50-х годов такое направление джаз-фанк, когда чисто джазовые музыканты открыли для себя вот эту всю фанковую пульсацию, в первую очередь новоорлеанскую, вот этот южный грув, и начали с ним экспериментировать. И где-то вот все 60-е и 70-е, так или иначе, джаз испытывал влияние этой фанковой культуры. Некоторые джазмены просто уходили в фанк, а через фанк уходили уже там в поп-музыку и так далее. Там тоже Джордж Дюк, например, клавишник. Например, один из таких провозвестников джаз-фанка это был трубач Дональд Бёрд. Величайший трубач, звезда лейбла Blue Note. И, помимо прочего, он был преподавателем. Он преподавал музыку, преподавал джаз. И однажды его студенты собрались вместе в группу The Blackbirds. The Blackbirds, то есть черные дрозды. Но там Birds было через Y. Это был как раз поклон самому учителю. Дональду Бёрду. Mm-hmm. Да, и они как раз-таки одни из лучших, кто сочетал эстетику джаза с фанком, с ритм-блюзом и с поп-музыкой. И их хит Rock Street Park, можно сказать, даже такой джем полуинструментальный, тоже стал в свое время фаворитом у танцоров хип-хопа, у фанковых диджеев ранних. И до сих пор эта вещь относится к классике вот этого стиля, классике танцев. И до сих пор, если поставить на какой-то вечеринке с участием бибоев эту песню, это 100% будет отклик. Это будет их вещь.
0: Ну, слушай, там тоже сэмплов что-то какое-то невероятное количество.
3: Конечно, конечно. Там и барабаны, и клавишные, все это идет в дело.
0: Все растащили.
3: Конечно.
0: Прекрасные фанк-музыканты.
3: И хип-хоп-музыканты, да.
0: Хип-хоп. Что ты сделал для хип-хопа в свои годы, как говорилось, в начале 90-х, по-моему? Еще раз давайте напомним, когда состоится фестиваль.
4: 23 мая, 18:00, Добролюбова 4, Двор музея андеграунда, Грустрит Дэнс Спешл. Это батлы, соответственно, команд. Ну, как батл. Дружественное, так сказать, рукопожатие фанки бизнес и фанк-пауэр. Джем от двух команд танцевальных, соответственно, это от команды сборной команды Бибоев и команды Flow, насколько мне помнится. А также прекрасный сет от Nuggers. Ну и в конце, разумеется, все, что только возможно под фанковую музыку, начиная от джема, заканчивая контролируемым безумием. Вот так вот это все будет. Вот таким будет открытие сезона.
0: Все. Напомню, что сегодня в гостях у нас были организаторы, участники фестиваля Grove Street, лидер групп Funky Business Gang Александр Ашбель.
3: Да-да-да.
0: Спасибо, Саша, что пришел.
3: Спасибо вам.
0: И лидер группы Funk Power Александр Смирнов. Спасибо, Саша. Ну и в заключение мы послушаем песню Rock Creek Park группы The Blackbirds.

0: Talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: На рок-арсенале. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье. Я хотел познать добро и зло. R.E.M. This one goes out to
2: the one I love. Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.